0: ситуации, война в Украине входит в фазу настоящей военной и гуманитарной эскалации. Организация Объединенных Наций предупреждает, что масштабные атаки на Украину продолжаются ежедневно, и что ситуация с безопасностью гражданского населения Украины существенно ухудшилась. По данным ООН, за последний месяц в Украине погибло не менее 238 мирных жителей, и более 1500 получили ранения. Это самый высокий показатель с июля 2025 года, что отражает устойчивую тенденцию роста числа жертв среди гражданского населения Украины из-за атак России. При этом ООН отмечает, что удары Украины по территории России также привели к жертвам. По имеющимся данным, 4 человека погибли в результате атак в минувшие выходные в различных районах России, включая Москву. В военной сфере президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом дальнобойном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Киев также усилил контроль на границе с Белоруссией на фоне опасений возможных проникновений диверсионных групп. Украинские власти утверждают, что город Купянск вновь находится под контролем Киева. Еще новости. На этой неделе в Испании пристально следят за ситуацией вокруг гуманитарной флотилии, направляющейся в сектор Газа и перехваченной израильскими силами в международных водах. По данным правозащитной организации «Адалах», на борту находятся более 400 активистов. Среди них 44 испанца, заявляет министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. После перехвата флотилии участники были доставлены в центр содержания на юге Израиля, в районе пустыни Негев. Глава МИД Испании потребовал официальных извинений от Израиля, подчеркнув, что испанцы и все участники флотилии не могут рассматриваться как террористы, и что правительство Испании продолжит репатриацию своих граждан.
1: И, desde luego, yo le digo a Israel. No se toca a ningún ciudadano español.
0: Я, безусловно, говорю Израилю, ни один испанский гражданин не может быть тронут. Как и в случае с предыдущими флотилиями, мы будем их защищать от любых обстоятельств и от любых обвинений, которые пытаются связать их с террористическими группировками. Это мирные граждане, и то, что они делают, соответствует тому, что должен делать любой достойный государственный механизм, как это делает Испания. Процесс депортации задержанных в третьи страны с транзитом через Турцию, по информации консульских источников, Испании уже начался. Гуманитарные флотилии в направлении сектора Газа не новое явление. Наиболее известный случай относится к 2010 году, когда судно «Мави Мармара» было перехвачено Израилем в международных водах, что привело к гибели 10 активистов и вызвало серьезный международный дипломатический кризис. С 2011 по 2018 года состоялся ряд новых миссий в рамках коалиции Freedom Flotilla, большинство из которых были остановлены до достижения сектора Газа. В последние годы также предпринимались новые гуманитарные инициативы, как правило, более символического характера на фоне сохранения сохраняющейся напряженности в регионе. Еще новости. В Испании важным событием прошедшей недели стали выборы в автономный парламент Андалусии. Они состоялись 17 мая. Победу на них одержала Народная партия. Однако ей не удалось получить абсолютного большинства. И теперь формирование правительства будет зависеть от возможных политических соглашений, где ультраправая партия Vox вновь становится ключевым фактором при голосовании по инвестидуре. Социалистическая рабочая партия Испании потерпела новое снижение результатов в регионе. Лидер Народной партии Альберто Нунес Фейхо, лидер консерваторов, заявляет: эта земля продолжает двигаться вперед, и это имеет огромную силу для всей Андалусии и всей Испании, потому что приближается другой способ управления, чем у социалистов. Более серьезный, более чистый, более полезный. Представители социалистической рабочей партии, в свою очередь, предупредили:
2: ¿Cuánto poder más le va a entregar el Partido Popular a Vox? ¿Cuál va a ser el precio de la investidura en Andalucía?
0: Сколько еще власти Народная партия передаст ультраправой Vox? Какова будет цена инвестидуры в Андалусии? Консерваторы Народной партии в лице их лидера Альберто Нунеса Фейхо парируют:
3: Vamos a hacer las cosas con rigor y vamos a hacer las cosas siempre, siempre, siempre de acuerdo con la ley de la Constitución española.
0: Мы будем действовать с соблюдением принципов и всегда в соответствии с Конституцией Испании. Результаты выборов в автономный парламент Андалусии вписываются в избирательный цикл 2026 года, с голосованиями, которые уже прошли в автономных сообществах Экстремадура и Арагон. Аналитики описывают это как повторяющийся политический тренд. В регионах избиратели усиливают позиции консерваторов и ультраконсерваторов и перестают поддерживать социалистическую рабочую партию, в то время как центральное правительство Испании возглавляется именно социалистами в коалиции с левой платформой «Сумар». И еще одно важнейшее для Испании событие проходящей недели. Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро становится первым экс-главой испанского правительства со времени восстановления демократии, которому предъявлено обвинение по делу о предполагаемой международной финансовой коррупции. Национальная судебная палата Испании расследует обстоятельства государственного спасения авиакомпании «Плюс Ультра», небольшой испано-венесуэльской авиакомпании, которая выполняла рейсы между Испанией и странами Латинской Америки. В 2021 году компания получила государственную помощь в размере 53 миллиона евро. Согласно материалам следствия, речь идет о деятельности Сапатеро уже после ухода с поста премьер-министра. По версии следствия, бывший лидер социалистов занимается частным международным консалтинговым бизнесом и посредничеством в интересах предпринимателей и структур, которые связаны с «Плюс Ультра». Подразделение Национальной полиции Испании по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями считает, что окружение Сапатеро могло выступать политическими посредниками при операциях, которые связаны как со спасением авиакомпаний, так и с международными финансовыми схемами с участием венесуэльских бизнесменов, близких к чавистским кругам. Следствие полагает, что часть этой бизнес-структуры могла использоваться для перемещения международных капиталов, легализации средств сомнительного происхождения и сокрытия денег, связанных с операциями по венесуэльскому золоту, нефти и валютным сделкам. Расследование началось после того, как испанская прокуратура по борьбе с коррупцией получила запросы о международной правовой помощи от прокуратур Швейцарии и Франции, которые предупредили о возможной сети по отмыванию венесуэльских капиталов. Расследование деятельности социалистического экс-премьера Испании вызвало широкую огласку и разную политическую реакцию. Консервативная народная партия и партия ВОКС требуют от правительства разъяснений и называют расследование одним из самых серьезных коррупционных скандалов последних лет. В рамках дела расследуются подозрения в отмывании денег, торговле влиянием, подделке документов и участием в преступной организации. Спикер народной партии Мигель Толедо.
4: Сапатеро, су гуя, су фаро, су вака саграда.
0: Сапатеро, ваш проводник, ваш маяк, ваша священная корова, он стал крестным отцом преступной организации, в которую вы превратили социалистическую партию. Правящая социалистическая партия подчеркивает, что речь идет о личной деятельности Сапатеро после его ухода из политики, напоминает о презумпции невиновности. Премьер Испании Педро Санчес: полное сотрудничество с правосудием, полное уважение к презумпции невиновности и вся моя поддержка президенту Сапатеро.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia и todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Министр социальных прав, защиты прав потребителей Пабло Бустендуй.
6: Que se sepa, que se conozca el fondo del asunto y que quede todo claro y que cada cual acabe en el lugar que tenga que acabar.
0: Пусть все будет выяснено, чтобы все стало ясно и чтобы каждый оказался там, где он должен оказаться. Правительство продолжает решать главную задачу – улучшать условия жизни рабочего класса Испании.
6: La única tarea que me ocupa y que nos ocupa es mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras en España.
0: Сам Сапатеро в публичном заявлении перед масс-медиа отвергает все обвинения и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.
7: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado.
0: Вся моя публичная и частная деятельность осуществляется с полной законностью. Я никогда не предпринимал никаких действий ни перед какими государственными администрациями в связи с операцией по спасению компании «Плюс Ультра». Я подтверждаю это с полной решимостью. На данный момент судья распорядился заблокировать часть сбережений экс-премьера Сапатеро на его счетах, около полумиллиона евро, которые, как предполагается, были получены нелегальными методами. А это уже новая страница новостей. Новый фильм испанских режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросио «Ла Бола Негра» срывает 15 минут оваций на премьере на Каннском фестивале во Франции. Картина, представленная в основном конкурсе «За золотую пальмовую ветвь», исследует темы исторической памяти и квир-любви через три связанные истории, которые разворачиваются в 32-м, 37-м и в 2017 годах. Фильм вдохновлен незавершенными текстами великого Федерико Гарсия Лорки. Потому что периоды неопределенности и страха. В эти периоды поэзия нам нужна больше, чем когда-либо.
8: And we need poetry the most when it seems most impossible. In the darkest hours, in times of tumult and uncertainty and fear.
0: Это говорит никто иной, как Маргарет Этвуд. Король Испании Филипп VI, находясь с визитом в Канаде, в среду вручает писательнице и поэтессе Маргарет Этвуд третью международную поэтическую премию имени Жоана Маргарита. Он отмечает ее способность помогать читать лучше, читать наше время, наше общество и самих себя, назвав ее блестящим романистом, который отражает душу целой страны, такой, как Канада. Король Испании во время своего визита в Канаду подчеркивает роль культуры как пространство диалога между народами, народами и напоминает о богатстве языков и традиций, которые связывают Испанию и Канаду. В периоды неопределенности и страха поэзия нам нужна больше, чем когда-либо. Культура нам нужна больше, чем когда-либо. Конец панорамы. Вещая поверх барьеров.
9: У микрофона Светлана Демидова.
0: И мы продолжаем выпуск вещания на русском. Тенерифе – один из самых известных туристических направлений в Европе. Но даже классика знает, чтобы продолжать удивлять, нужно меняться, заново себя изобретать. Это знают прекрасно и в туристическом административном офисе в Тенерифе, где в ожидании лета появилась оригинальная и очень любопытная рекламная кампания острова под названием «Ген исследователя». Она уже была организована на улицах сразу нескольких испанских городов и стала вирусной в интернете. В чем она состоит? Региональные власти Тенерифе в лице своего туристического офиса предлагают любому желающему пройти реальный тест ДНК на содержание в ваших телах так называемого гена путешественника, который склоняет человека к любознательности и открытию новых мест. Отобранные участники могут выиграть поездку на Тенерифе, где они в роли исследователей тестируют совершенно новые комплексные экспедиции по острову, разработанные отделом туризма, и которые дают совершенно новую перспективу видения самого острова. Не просто острова, как море, солнце круглый год, но... Знаете что? Обо всем об этом по порядку. Мы разговариваем сегодня с советником департамента туризма администрации острова Тенерифе Лопе Альфонсо. Лопе, моя мама всегда говорила мне: не знаю, дочка, такое впечатление, что у тебя в крови есть еще какие-то цыганские гены. Ты не можешь все время оставаться на одном месте. То есть, не зная ничего о генетике, Лопе, моя мама интуитивно чувствовала, что... Слушай, а если серьезно, как за 30 секунд объяснить, что именно обозначает ген исследователя? Существует ли такой ген на самом деле, или это просто блестящая маркетинговая метафора? Ведь маркетинг тоже иногда говорит немного про генетику.
10: Efectivamente, estamos ante un término llamativo, ese de gen explorador, pero no es un término que haya inventado el marketing ahora, sino que responde...
0: Конечно, это не выдумка. У каждого человека в его ADN есть ген RD4, который отвечает за работу допамина в мозге. Допамин – это вещество, которое отвечает за ощущение удовольствия, интерес и мотивацию. Согласно медицинским исследованиям, у гена RD4 есть разновидность – ген DRD47R. И именно его называют геном-путешественником или геном-исследователя, потому что он усиливает тягу к новому. Вариант DRD47R встречается примерно у 1 из 5 человек. То есть он есть примерно у 20% населения мира. И мы попытались сделать нашу рекламную кампанию Тенерифе чем-то отличным от обычным. Отталкиваясь от научной идеи, мы задали один очень простой вопрос. Возможно, ваше желание путешествия является не только личной установкой, но также связано с наличием так называемого гена путешественника. И има это сочетание стремления к путешествиям и научной концепции превращает нашу рекламную кампанию в очень интересный опыт для широкой аудитории.
10: Y es si esa forma de viajar es solo actitud o también puede tener una base biológica y así también convertirla en una experiencia participativa con el público.
0: Господин советник, а когда вам предложили эту идею, какова была первая реакция? Это гениально? Или вы подняли брови и спросили: использовать анализ ДНК, который мы будем делать всем желающим поучаствовать в розыгрыше, это же вообще на самом деле законно или незаконно?
10: Y es comprensible que se pueda preguntar así de antemano, pero efectivamente hemos querido ser creativos, siempre garantizando que tenga un soporte legal adecuado.
0: Понимаем, что у вас могут возникнуть такие вопросы, но на самом деле мы подошли к компании творчески, при этом всегда обеспечим ее юридическую корректность и соответствие нормам. В данном случае мы строго следуем научному подходу. Все связано с генетикой, и поэтому требует полной серьезности и точности. Поэтому мы работаем с очень специализированным партнером. Компания Lab Genetics, которая выполняет весь процесс. То есть проводит анализ ДНК для выявления этого гена у человека с соблюдением всех требований юридической и медицинской безопасности, а также на основе подписанного согласия всех участников тестирования. Мы ни в коем случае не выбираем людей на основании полного анализа их ДНК, и тем более не проводим его полностью, но лишь запускаем коммуникационное сообщение в Испании и Португалии. У тебя есть ген исследования? Хочешь помочь нам создать новый уникальный маршрут? А если нет, тебе интересно развить свои навыки путешествия путешественников вместе с нами на Тенерифе. Таким образом, наша компания объединяет туризм, науку и популяризацию знаний и теме, о теме, о которой мало кто знает. Это довольно необычный подход, именно поэтому он вызывает большой интерес у аудитории.
10: En ningún momento vamos a seleccionar personas en función del ADN, ni mucho menos. Simplemente, ¿quieres desarrollarlo en la isla que tiene más experiencia? Yo creo que es una buena decisión.
0: Genial. No, la verdad que la idea es genial. Позвольте немного провокационный вопрос, господин советник. Тенерифе уже принимает миллионы туристов каждый год. В некоторых районах острова я бы сказала, что в некоторых местах больше британцев, немцев или бельгийцев, чем местных жителей. Зачем тогда продолжать и продвигать этот туризм именно на Тенерифе? Вы хотите больше туристов или вы хотите других туристов?
10: Ya Tenerife, el archipiélago canario en general, es un destino maduro, consolidado, con cifras de visitantes muy buenas en los últimos años, prácticamente de récord. Por lo tanto, no tenemos el objetivo de crecer, sino de reposicionarnos e intentar que el perfil medio de visitante que tengamos sea uno que quiera descubrir la isla en toda su vertiente.
0: Tenerife, как и все Канарские острова, это зрелое, устоявшееся направление с рекордными показателями туристов. Поэтому наша цель не рост, а переориентация и стремление к тому, чтобы средний профиль посетителя соответствовал тому, который действительно хочет посетить остров во всех его аспектах: природа, культура, гастрономия, идентичность, и делать это уважительно по отношению к окружающей среде и местным жителям. Поэтому мы стремимся привлекать тех людей, которые не ограничиваются только солнцем и пляжем, поскольку у нас есть гораздо больше. Кроме того, путешественники, которые взаимодействуют с местными жителями, с культурой и традициями, также помогают сохранить нашу культуру и наш образ жизни, который, по сути, и является душой Тенерифе. Ее могут открыть только любознательные, активные люди, которые хотят немного глубже погрузиться, чем просто отдых на пляже, чтобы понять, как здесь устроена жизнь, и даже почувствовать себя частью этой жизни во время своего путешествия. Причем в нашей компании есть еще один очень интересный момент. Мы в нее включаем алгоритмы для искусственного интеллекта, потому что все больше путешественников планируют поездки через чат GPT, Google, соцсети и цифровые платформы. Поэтому мы стремимся, чтобы и люди, и алгоритмы, которые они будут использовать в выборе, куда поехать, воспринимали Тенерифе не только как место солнца и пляжей, но и как территорию природы, культуры, гастрономии и подлинной местной жизни. Именно поэтому вся компания была разработана сразу в двух направлениях, чтобы вызывать эмоции, интерес и обсуждение у людей и одновременно формировать в цифровой среде новый образ Канарских островов как многогранного направления для путешествий.
10: И por eso buscamos atraer a un viajero que conecte con la isla desde otro lugar, no meramente desde el sol y la playa, desde el clima, que es un elemento atractivo sin lugar a dudas, pero tenemos mucho más que ofrecer y esa es la manera también de que el turismo contribuya a la riqueza, a mantener también el entorno, la cultura local y una forma de vida que también creo yo que se puede denominar el alma de nuestro destino.
0: Господин советник Департамента туризма острова Тенерифе, совсем недавно со своей передвижной лабораторией вы были в Мадриде. Где еще? И какая реакция была самой смешной или неожиданной?
10: Hemos estado efectivamente en Madrid, en Málaga, en Bilbao y también en Lisboa, en Portugal. Uh-huh. Y el patrón común es que la reacción de la gente ha sido positiva, pero sobre todo porque...
0: В рамках проекта передвижная лаборатория Gen Explorer Lab, которая стартовала в Мадриде 21 апреля, уже сделала остановки в Малаге, Бильбао и Лиссабоне, Португалии. Наши мобильные лаборатории располагались в центральных городских локациях и работали как утро, так и во второй половине дня, чтобы все желающие могли пройти генетический тест, организованный совместно с лабораторией Lab Genetics, и узнать, есть ли у них ген путешественника. До этого было достаточно всего лишь простой пробы слюны, и реакция везде была любопытство и радостное удивление. Чего мы и хотели достичь, когда прямо на улице в передвижной лаборатории предлагали пройти ДНК-ген-исследование. Реакция публики была следующей. Удивление, непонимание того, что происходит, а затем пробуждение огромного любопытства и интереса к тому, чтобы пройти этот тест и заново соединиться с самим собой. Почему я путешествую? Почему выбираю именно эти направления? Какой опыт я хочу получить? Для нас это был ценнейший опыт, потому что участники нам рассказывали столько важного о том, как они путешествуют, почему они путешествуют. В итоге это оказалось очень интересный опыт создания такого передвижного лабораторного проекта.
10: Hubiera muchísimo la predisposición de hacerse esa prueba y que efectivamente esa experiencia del viaje pueda suponer también un elemento con el que reconectar con uno mismo. Tengo esa curiosidad por viajar. Cuando viajo, ¿por qué me intereso por un destino concreto? ¿Cómo lo hago? Pues, mm-hmm. Al final ha sido muy interesante la experiencia de tener el laboratorio itinerante.
0: Но для на тех, кто ни в Малаге, ни в Мадриде, ни в Бильбао, ни в Лиссабоне не смог прийти на ваши физические мероприятия, как любой человек может поучаствовать в этом тесте на ген, на, если у него ген исследователя, из дома или из своего города?
10: Tenemos habilitada una página web específica de la campaña, perfiles en las principales redes sociales. En definitiva, hay muchas formas de encontrar...
0: У нас есть специальный веб-сайт для этой кампании. Мы также присутствуем в Facebook, в Twitter. Чтобы не путаться, просто наберите «Visit Tenerife» и обязательно попадете на кампанию «Ген-исследователя», где мы рассказываем про ген-путешественника, про Тенерифе, про нашу рекламную кампанию, пошагово объясняем, как можно присоединиться к кампании, где пройти тест, как его отправить и так далее. Всего за 2 недели мы уже получили 24 000 заявок на участие в лотерее. Да, Тенерифе, как и вся Испания, просто создана для людей с большим любопытством и с огромным желанием путешествовать. Но мы хотим, чтобы они путешествовали особым образом. Тем более, что Тенерифе – остров с самым богатым и разнообразным спектром впечатлений из всех Канарских островов, где каждый пейзаж, каждый вкус и каждая история вдохновляет исследовать дальше и позволяет почувствовать Тенерифе не как туристическое направление, а как настоящий живой опыт. Компания все еще открыта. Присоединяйтесь и участвуйте.
10: Así que esto sigo invitando a cualquiera que nos esté escuchando para que lo pueda seguir solicitando, pues las oportunidades de participar siguen estando abiertas y luego lógicamente tendremos pues sorteos que se irán realizando también y anunciando a través de esos mismos canales.
0: В завершении кампании мы проведем розыгрыш и выберем 3 победителей.
10: Pero de momento 3 personas van a ser seleccionadas para poder tener la experiencia completa de poder no solamente viajar y conocer la isla, sino también probar diferentes experiencias.
0: Они получат полный опыт совершенно необычного путешествия. И более того, именно они примут участие в создании нового маршрута, который будет называться «Ген исследователя». Этот маршрут, туристический маршрут, будет очень полезен всем, кто даже не умеет путешествовать. Маршрут «Гена исследователя» продвигает идею ответственного туризма, более бережного, более подлинного и более тесно связанного с природой и настоящей сущностью острова. Мы предложим вам открыть для себя вулканический пейзаж, идеально подходящая для активного отдыха и спорта под открытым небом. Мы познакомим вас с гастрономией, в которой отражается характер земли и местных продуктов. Вы прикоснетесь к культуре и традициям, которые здесь остаются живой частью повседневной жизни. В общем, приезжайте, чтобы можно было потеряться на Тенерифе и добраться до любого уголка, наслаждаясь и смакуя остров. Не приезжайте больше, приезжайте лучше. Что я хочу сказать этим? Но если в одной фразе, то, наверное, так. Вся наша команда, мы все на Тенерифе считаем, что важно не только то, что человек делает в путешествии, но и то, как он это путешествие проживает. Именно поэтому мы хотим предложить ему новый способ открытия Тенерифе, более глубокий, осознанный и уникальный. И чтобы он проживал опыт иначе, открывать для себя Тенерифе по-новому.
10: Клима, la seguridad, nuestra planta alojativa de alta calidad, sino también conocernos de otra manera, a través de la naturaleza, pero también a través de la identidad, de la cultura, de la gastronomía que está pegando muy fuerte. En definitiva, de poder perderse por Tenerife y llegar a cualquier rincón disfrutando y saboreando la isla. La verdad es que es complicado resumirlo en una sola frase, pero voy a probar con esta a ver si puede ser suficientemente sugerente. Y es que creemos, y por eso hemos implementado esta campaña, que lo importante no es solo lo que haces cuando viajas, sino cómo lo haces. Y por eso queremos que lo hagas diferente conociendo Tenerife.
0: Ну что, готовы приехать на Тенерифе в качестве нового путешественника, разрабатывающего новый маршрут? Потому что у вас есть настоящий ген путешественника. Готовы? Ну тогда пишите, пишите и участвуйте в этой замечательной рекламной кампании, которая все еще работает в интернете. Набирайте о Тенерифе, ген путешественника, и обязательно выходите на связь. А на сегодня все. Мы прощаемся с вами. До новых встреч, друзья. Берегите себя.
11: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе Рус.

0: Беларусью на фоне опасений возможных проникновений диверсионных групп. Украинские власти утверждают, что город Купянск вновь находится под контролем Киева. Еще новости. На этой неделе в Испании пристально следят за ситуацией вокруг гуманитарной флотилии, направляющейся в сектор Газа и перехваченной израильскими силами в международных водах. По данным правозащитной организации «Адалах», на борту находятся более 400 активистов. Среди них 44 испанца, заявляет министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. После перехвата флотилии участники были доставлены в центр содержания на юге Израиля, в районе пустыни Негев. Глава МИД Испании потребовал официальных извинений от Израиля, подчеркнув, что испанцы и все участники флотилии не могут рассматриваться как террористы, и что правительство Испании продолжит репатриацию своих граждан.
1: И, desde luego, yo le digo a Israel. No se toca a ningún ciudadano español.
0: И я, безусловно, говорю Израилю, ни один испанский гражданин не может быть тронут. Как и в случае с предыдущими флотилиями, мы будем их защищать от любых обстоятельств и от любых обвинений, которые пытаются связать их с террористическими группировками. Это мирные граждане, и то, что они делают, соответствует тому, что должен делать любой достойный государственный механизм, как это делает Испания. Процесс депортации задержанных в третьи страны с транзитом через Турцию, по информации консульских источников, Испании уже начался. Гуманитарные флотилии в направлении сектора Газа не новое явление. Наиболее известный случай относится к 2010 году, когда судно «Мави Мармара» было перехвачено Израилем в международных водах, что привело к гибели 10 активистов и вызвало серьезный международный дипломатический кризис. С 2011 по 2018 года состоялся ряд новых миссий в рамках коалиции Freedom Flotilla, большинство из которых были остановлены до достижения сектора Газа. В последние годы также предпринимались новые гуманитарные инициативы, как правило, более символического характера на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Еще новости. В Испании важным событием прошедшей недели стали выборы в автономный парламент Андалусии. Они состоялись 17 мая. Победу на них одержала Народная партия. Однако ей не удалось получить абсолютного большинства. И теперь формирование правительства будет зависеть от возможных политических соглашений, где ультраправая партия Вокс вновь становится ключевым фактором при голосовании по инвестидуре. Социалистическая рабочая партия Испании потерпела новое снижение результатов в регионе. Лидер Народной партии Альберто Нунес Фейхо, лидер консерваторов, заявляет: эта земля продолжает двигаться вперед, и это имеет огромную силу для всей Андалусии и всей Испании, потому что приближается другой способ управления, чем у социалистов. Более серьезный, более чистый, более полезный. Представители социалистической рабочей партии, в свою очередь, предупредили:
2: ¿Cuánto poder más le va a entregar el Partido Popular a Vox? ¿Cuál va a ser el precio de la investidura en Andalucía?
0: Сколько еще власти Народная партия передаст ультраправой Вокс? Какова будет цена инвеституры в Андалусии? Консерваторы Народной партии в лице их лидера Альберто Нунеса Фейхо парируют.
3: Vamos a hacer las cosas con rigor y vamos a hacer las cosas siempre, siempre, siempre de acuerdo con la ley y la Constitución española.
0: Мы будем действовать с соблюдением принципов и всегда в соответствии с Конституцией Испании. Результаты выборов в автономный парламент Андалусии вписываются в избирательный цикл 2026 года, с голосованиями, которые уже прошли в автономных сообществах Экстремадура и Арагон. Аналитики описывают это как повторяющийся политический тренд. В регионах избиратели усиливают позиции консерваторов и ультраконсерваторов и перестают поддерживать социалистическую рабочую партию, в то время как центральное правительство Испании возглавляется именно социалистами в коалиции с левой платформой «Сумар». И еще одно важнейшее для Испании событие проходящей недели. Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро становится первым экс-главой испанского правительства со времени восстановления демократии, которому предъявлены обвинения по делу о предполагаемой международной финансовой коррупции. Национальная судебная палата Испании расследует обстоятельства государственного спасения авиакомпании «Плюс Ультра», небольшой испано-венесуэльской авиакомпании, которая выполняла рейсы между Испанией и странами Латинской Америки. В 2021 году компания получила государственную помощь в размере 53 миллиона евро. Согласно материалам следствия, речь идет о деятельности Сапатеро уже после ухода с поста премьер-министра. По версии следствия, бывший лидер социалистов занимается частным международным консалтинговым бизнесом и посредничеством в интересах предпринимателей и структур, которые связаны с «Плюс Ультра». Подразделение Национальной полиции Испании по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями считает, что окружение Сапатеро могло выступать политическими посредниками при операциях, которые связаны как со спасением авиакомпании, так и с международными финансовыми схемами, с участием венесуэльских бизнесменов, близких к чавистским кругам. Следствие полагает, что часть этой бизнес-структуры могла использоваться для перемещения международных